0: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресноневу Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Человеку любит Бог, если и тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и

Господи, Господи, прызы с небесе и вижди, и посвети виноград сей, и утверди, и его же насади, десница Твоя.

евреям послание святого апостола Павла чтение. Братья, святи все верою победиша царствия, содеяша правду, получиша обетование, заградиша уста львом, угасиша силу огненную, избегоша острия меча, возмогоша от немощи, быша крепци в обрани, обратиша в бег...

да лучше и воскресенье улучшать. Друзья же ругаем и ранами искушение прияша, еще же и одуси темниц, каменем побиение быша, претрение быша, искушение быша, убийство меча уброша, придоша милоти и в козня кожах, лишение скорбяше озлоблени, их же небе достоин весь мир, в пустынях скитающийся, и в горах, и в верте.

Имееше первое яскиния оправдание службы святое же людское яскиния, босоружена бысь первая в ней же светильник и трапеза, и предложение хлебов яже глаголаца святая, во вторей же завеса скиния глаголы моя святая святых, злату и мужчи кадильницу и ковчей завета укован, всюду злато в нем же стама злата и мужшая манну, и жезлу Ааронов, прозябший, и скрижали завета, превыше

0: Тимофея, да даст тебе глагол Богу свою шумусилу и многое, во исполнение Евангелия, возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа.
1: Аминь.
2: И мудрость прости, услышим Святаго Евангелия.
0: Мир всем.

же Господь своим ученикам, всякий же исповесть мне пред учить человеки, исповем его я пред Отцем моим и же на небесе, а иже отвержется мне пред человеки, отвергуся его я пред Отцем моим и же на небесе. Иже любит Отца и Матерь паче мне, несть мне достоин, иже любит Сына и исчерпаче мне, несть мне достоин, иже не примет креста своего и вслед по мне градет, несть мне достоин. Се един некий приступреча ему, Учителю, тогда отвеща Петрича ему, все ты мы оставихомся и вслед тебе и духом, что оба будет нам. Иисус же рече им, аминь глаголю вам, яко вышедше по мне погибитие,

Во время оно, в неделю Иисус весь некую, жена же некая имени Марфа прият его в дом свой, и сестра ебе нарисаемая Мария, я же и сесши при ногу Иисусову слыша же слово его. Марфа же молвеше о многих службе, ставши же речем,

0: Господи, Вседержитель, Боже, Отец наш, молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей.

Jeszcze modlimся, Господине, и Отце нашим, блаженнейшем митрополите Саве, и о Господине, высокопросвященнейшем архиепископе Григории, и о Господине, просвященнейшем епископе Павле,

0: Ежедневно поживем во всяком благочестии и чистоте.
1: Господи, помилуй.
0: Еще молимся, братья наши, священнице, священному Насе, и всем во Христе братстве нашим. Еще молимся, блаженные преснопамятные, святейшие патриархи православных, и благочестивые царевки, благоверные цари, и создатели святого храма сего, и о всех прежде почивших отцах и братьях.

Врачу души телесу, умиление в сердце согрешенном тебе припадаем, истиняще вопием ти, исцели болезнью, врачуй страсти души и тела раба твоего, Господина и Отца нашего, блаженнейшего митрополита Савы, и прости ему, яко благосерд,

Не ходя смерти грешны, и ж обратитесь и живым бытием, пощади и помилуй раба Твоего, Господина и Отца нашего, блаженнейшего митрополита Саву, милостиве, запрети болезнь, не остави всю страсть и весь недуг, и предстри крепкую Твою руку, як уже я Ирова с черду, да болезнь воздвигни.

и зекины, срезы, и моносилы, и не виден покаяние, и Давидово исповедание приемы, и скоро тех помиловавы, и наше во умирение тимой бы прими. Все благи цару, яко шчерп помилуй, люди болящего раба твоего, господина и отца нашего, блаженнейшего митрополита Саву, здравия ему даруй, со срезами морем, тися источниче жизни и бессмертия, услыши и скоро помилуй. Еще молимся, благоносящий, добродеющий, во сети месяческим храме всем, рождающихся, поющих и пред...

милостивый, во умилении сердец наших смиренно молимся Тебе, сохрани под кровом Твоя благости от всякого злого обстояния святую Церковь Твою и нас, верных чад Ея. Огради нас на всех путях наших святыми Твоими ангелы, да ничто же успеют обидящие нас, и Сын беззакония не приложит озлобить и нас. Исполни нас долготою дней и крепостью сил, да совершим вся во славу Твою и во благо святые Церкви Твоя. Мы же всеблагому Твоему промышлению о нас радующеся на всяк день и час благословим и прославим Всесвятое имя Твое.

0: Владыко, к Вседержителю, Царю Святый, наказуя и не умерщвляя, утверждая и не спадающая, и возводя и низверженные, телесные человеку в скорби исправляя, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего, блаженнейшего митрополита Саву, и всех на одре болезни лежащих, немощствующих, посети милостью Твоею, прости им всякое согрешение вольное и невольное, ей, Господи, врачебную Твою силу, с небесе не спасли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсти всякую немощь таящуюся, буди врач рабов Твоих сих, воздвигни их, от одра болезненного и ложа ослабления целых и все совершенных, даруй их Церкви Твоей, благо угождающих и творящих волю Твою, Твоебо есть же миловати и спасатины Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков.
1: Аминь. Помолитесь о оглашении Господи ви.
2: Господи, помилуй.
1: Вернее оглашенных помолимся, Господь помилует их, огласит их словом истины, открытым Евангелие правды, соединит их святей своей, соборней апостольской церкви. Спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твоею благодатью. Оглашение главы вашей, Господи, преклоните.
3: Николе по имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и

0: Никто оглашенных и лицеверни, паки, паки миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью, премудрость. Паки миром Господу помолимся. О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся. О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех Господу помолимся. О святем храме всем и с верою благовением и страхом Божьим ходящих вонь Господу помолимся. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью, премудрость.
1: Я куда поддержаю Твою, Твою всегда храним и Тебе славу посылаем, Отцу и

0: Преосвященнейшего Григория, архиепископа Верского, да помянет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: И Господина и Отца нашего, блаженнейшего Саву, митрополита Варшавского и всея Польши, и Господина нашего, преосвященнейшего Павла, епископа Гайновского, и Господина нашего, преосвященнейшего Варсонофья, епископа Семятинского, с боголюбивой его их паствою, да помянет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и пресно, и во веки веков, всякое епископство православных, честное пресвитерство во Христе диаконство, весь монашеский чин и весь причет церковный, да помянет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и пресно, и во веки веков.
2: Господина нашего, высокопреосвященнейшего Григория, архиепископа Бельского, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Богохрани мою страну нашу, власти и воинство я, создателей и благотворителей, и братью святого града сего, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и пресно, и во веки веков.

0: Господи, вим.
1: Господи, помилуй.
0: О предложенных честных дарей Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святем храме всеми

Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших, у Господа просим. Прошение и оставление грехов и прегрешений наших, у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира миров, и у Господа просим. Прочее время живота нашего, мира и покаяния искончати, у Господа просим. Христианский кончений живота нашего, бесполезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном сунище Христове, просим. Пресвятую, пречистую, премогословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и пресно Деву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

0: есть тело мое, еже забыло ми мое поставление грехов. Аминь. Подобную чашу поверим. Сия есть кровь моя нового завета, я же за вы и за многие изливая моя во оставление грехов.
1: Аминь, поминающий Спасителя.

0: Господина и Отца нашего, блаженнейшего Богославу, митрополита Варшавского и всея Польши, и господина нашего, высокопреосвященнейшего Павла, епископа Гайновского, и господина нашего, преосвященнейшего Варсонофия, епископа Семятыского, и всякое епископство православных, их же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, благоденствующих, право правящих, слово Твое истины.
1: Господина, высокопреосвященнейшего Григория, архиепископа Бельского, и господина преосвященнейшего Павла, епископа Гайновского, и господина преосвященнейшего Варсонофия, епископа Семенова,

пресвитерстве, еже во пресвитиакунстве, во всем священничествем и иночествем чине, во мире всего мира, во благостоянии святых Божьих церквей, во избавлении братьев наших,

Wieruję, Господи, i spowieduję, jako Ty jesteś wo istinu, Chrystus, Syn Boga żywego, przyszedł w mir grzeszny, a spasci, od nichże pierwszy jestem aż. I jeszcze wieruję, jako si jest samoje preczystoje ciało Twoje i si jest samoje czystaja krow Twoja. Молю се обо Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешения моя, вольная и невольная. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. И сподоби меня неосужденно причаститися прочистых Твоих таинств, в оставлении грехов моих и в жизни вечную. Аминь. Вечеры Твоя тайны, однесение Божие, причастникам я прими, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзаня Ти дам, як Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни меня, Господи, во Царстве Твое. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих таинств, но во исцеление души и тела. Аминь.

митрополиты Пречистой Своей Матери, Святой Славы Святой Святой Апостол, преподобный Боносовича Старший, Святой Царашвен, архиепископ Константинопольского Златоуста, преподобный Боносовича Наша, Серафима Саровского, Сиреганского Чудотворца, преподобный Боносовича Наша, Луфа Великого, Святого Отрока Божия Гавриила Забудовского, Святого Священного Мученика Максима Горинского, Святого Преподобного Мученика Афанасия Гумиопресского Чудотворца, Святого Великого, Святых Мученик Хомских, Пырлянских, Жизнь, Дети, Святые Правильные, Бытия, Цеяки, Майя, Ростей, Святые. Вы спасены за благ и человеку любви.

Боже наш, я Богородице и Престарева Марии, помиловать рабов твоих, моляшего Господина и Отца нашего, блаженнейшего Митроприта Саву, все предстоящих и моляшихся, все жертвователи и благоукрасители святого храма сего, все страждущих и недры болезни лежащих, чающих Христовой помощи и утешения, всех учащих и учащихся, все заповедавшие нам недостойны молитесь о них, пожелайте же родами твоими исполнить их сокрушения их, порвайте же им в праве благодаря.

Услышаны, Боже, Спасителю нашу пование всех концев земли, сущих море далече, и милости в милости буди, Владыко, гресех наших, и помилуй ны, милости Бое, человеку любец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

Пресвятая Дева, Мать Господа Вышних Сил, Небесе и Земли Царице, Града и страны нашей Всемощная Заступнице, прими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наши ко престолу Бога, Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим, и пробавит благость свою чтущим всечестное имя Твое, и с верою и любовью, поклоняющимся чудотворному образу Твоему. Несть мы бо достойни от Него помилования быти, аще не Ты у милости виши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорой заступнице нашей. Услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим и спроси у Бога Сына Твоего, пастырем нашим, ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судьям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругам любовь и согласие, чадам послушание, обидимым терпение, обидящих страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание, всем женам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощные люди Твоя, рассеянные собери, заблудшие на путь правый настави, старость поддержи, юные уцеломудри, младенцы воспитай и призри на всех нас, презрением милостивого Твоего заступления, воздвигни нас от из глубины греховные и просвети сердечные очи наши к зрению спасения. Милостив нам буди зде и тамо в стране земного пришельствия и на страшном суде Сына Твоего, преставшиеся же в вере и покаянии от житья сего отцы и братью нашу, вечней жизни со ангелами и со всеми святыми жить и сотвори. Ты бо еси, Госпоже, слава небесных и упование земных, Ты по Бозе наша надежда и заступница всех, притекающих к Тебе с верою. К Тебе, убо, молимся и Тебе, яко всемогущей помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно, и во веки веков.

0: Drodzy słuchacze, powoli dobiega koniec naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Ortodoksja. Już za chwilę wysłuchamy modlitw wieczornych, którymi tradycyjnie zakończymy program. W imieniu Joanny Wawrzeniuk serdecznie zapraszamy Państwa na jutrzejsze spotkanie o godzinie 16. Dziękujemy za wspólnie spędzony wieczór. Przy mikrofonie była Agata Pietruszkiewicz. Spokojnej nocy, do usłyszenia za tydzień. Sława Jezusu Chrystu.
1: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
2: Modlitwa mi świętych Ojciec naszych, Gospodzie Jezusie Chryste, Boże nasz, pomiłuj nas, amin. Sława Tobie, Boże nasz, sława Tobie, Caru Niebiesny, Utieszycielu duszy istiny, i że wieście sy, i wsia исполняє, сокровище Богих и жизни подателю, прийди и вселися в ны, и очисти нас всякие скверны, и спаси Боже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посвяти и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеющие, сьюти молитву, яко водице грешни, приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тебе уповахом, не прогневайся на нызево, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избави не от враг наших, Ты

милосердие Твое, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Милосердие от веры отверзи нам, Богословенная Богородице, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боишься спасения рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Цару всякого создания, сподобивай меня даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори всей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночь сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного и Боже Бога, угождо пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и поперу борожья меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче и Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне ни крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя трива мне есть. Ты, убо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом Духом Твоим Святым, им же освятились и Твои ученики, дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твоего на ложе моем. Просвети ум мой святом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю Души Истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся великоти согрешных дней сего человек, паче же и неко человек, но и горе скота, вольные мои грехи, невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от наглости и уныния, аще именем Твоим клякся или похолих и в помышлении моем, или кого укорих, или укривих, так, о гневом моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или не ишь прийди ко мне презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого осудих, или развичахся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящими на молитве ум мой, о лукасти мира сего подвижися, или разрешение помыслих, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавые помыслих, или доброту чуждую видев, и тою уязвим бых сердцем, или неподобные глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчисленные согрешения, или о молитве не радих, или иноч то садеях лукавые не помню, табо всей больше сих садеях, помилуй меня творче мою владыко, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня отпусти, и прости меня, как плохий человек любец, да с миром лягусну и почию будный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти восстан, велико даровитый, бессмертный, Цару щедрый, человеку любче Господи, яко ленящася мене на Твое угождение, и ничтоже благосотворша, привьюись и наконец мошедшего дня сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми пути грешному и обнаженному всякого тела блага, восстай падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же ти согреших всей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами,
Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою власть и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приидешь и во славе, и неосужденно на несному сноте сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отженет меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть. И посли мне ангела мирно хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе ударственные мольбы. И, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего изволением и совестью, даруй мне восставшую совестью Твоим поучитися, и уныние бесовское, да речь от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал ей нам грешным заступление и примисию молящуюся за ны. Вем бо, яко подражает Твои человеколюбие, молящийся не пристает, то я заступлением честного креста знаменем и всех святых Твоих ради Богу и душу мою соблюти. Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси, препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреши во дни сем словом, делом и помышлением, яко плахи человеколюбец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Те и славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам косно отходящему славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти кроме, устави стремление страсти, угаси рожжение, восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и девы и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных нет по тем богих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушья и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачу лукавые похотения. Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедрый помилуй меня, видение мож души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец Боги. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей. Господи, небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень Богих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить и Тя от всей души моей, и помышлений творить и во всем волю Твою, Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь, яко творишь, яко же Ты волишь, и да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшая Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, Богоглаголивых же апостол, светлых и допроповедных мучеников, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, и, Господи мой, творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение каяно,
жалобному и недостойному, изми мя от уст вагом нос мия, зияющо по жреть имя и свести в ад живо. И, Господи мой, утешение мое, и же мене ради окаянного в тленную путь Богися, исторгни мя от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое на Тебе, Господи, уповах спаси мя. К Тебе пречисти Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и царите, ко беспрестанье согрешаю, и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аж чекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и почаси паки таешь детвору, ведущись я, Владычица моя, Госпоже, Богородице, молю, да помилуешь и да укрепишь, и Бога я творите, да подаси ми. Веси бо Владычица моя Богородице, яко отнюдь има в ненависти злое мое дело, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вим, Господи, пречистой, откуда я же ненавижду, та люблю, а Бога я приступаю, не попущай пречистой воли моей совершатися неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мне спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сири предстал сквернодейство и прочие пожилбых повелений Сына Твоего, ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Благого Царя, благая Мати, пречистая, благословенная Богородице Марии, милуй Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочие время живота моего без порока пройду, и Тобою рай да обращу. Богородице Дева, едина чистая, благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый, покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика, согреши в днешний день, и от всякого ока все противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за мя грешного и недостойного раба, якода достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранный воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственная восписуем ти раби Твоей Богородице, но яко и мужчая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем ти, радуйся, невеста, не невестная. Преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления. На Тебя упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сих гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злое же твора не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем Бог, Господи, яко недостойнее человеколюбия Твоего, но достойнее всяко осуждение муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще во правника спасеше ничтоже верие, и аще чисто помилуеше ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою. О семья ви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей неизглагони благости и милосердию, и яко же хочешь, устрою мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерти, да никогда речит враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, будь и Боже, яко посреди хожду святей многих, избави меня от них и спаси меня, Боже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немощного своим сердцем и усты Богородицу, сию исповедающую, кого истину рощую нам Богово пощенно и молящуюся непрестанно в душах наших, да воскреснет Бог и расточатся в раз Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так когда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселий глаголющих, радуйся, пречестный животворящий кресте Господень, прогоняя беси силой над тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожею, Девою, Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, еже в слове и в деле, еже в ведении и неведении, еже в дни и в ноще, еже в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благи человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, боготворящим богосотвори братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению, прошению и жизни вечную, в немощных сущие посети и исцеление даруй, и же на море управи путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и те же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, подоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению, прошению и жизни вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистия Владычицы нашей Богородицы, и присно Девы Марии и всех Твоих святых, яко богословенись и во веки веков. Аминь. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же судею во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностью, прекусловием, непослушанием, уклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи душевными вкупе и телесными, ими же тея Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего неправдовых, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имею волю каяться тощую, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тебя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благи человеколюбец. Достойно есть, яко во истину Божий Тетя Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения с Серафим, без истрения Богослова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистия Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, спаси меня грешного.